Сестрическо інима, ославися крута, Пречисти душе мане кувинца номере Тау, Ал Татарлуй, сял Фиолуй, сял Сентрой Дух, Акусик Богу.